0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: TDI, самый хитовый.
2: Самый хитовый.
3: Я Джоанна, Нэндом, Гейм, Нэндом.